0: ам ейкэрэ вэр кваро.
1: Алишани виню готу
2: коми мар мэ пачо.
0: Ити виню о радио. Ити виню о радио.

0: Тум ед кревер кваро.
1: Лежали в ю ку ку ку.
2: Мар ме пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Одо дона мони ю. Те карамок лона чоли ко де палиди.